Ведь ты считаешь это правильно. Но если ты не скажешь это, тебе никто не поверит. А бессильная ярость может погубить все послезавтра. Тебе лучше уехать отсюда. Я почувствую, что ты слышишь обещание. У меня будут для этого все основания. Но человек, сидящий на песке, все сохранит в тайне. Он не согласится с твоим решением. Я боюсь, что дальше будет хуже. Ведь уже вчера они ушли и оставили меня одного. Оставили меня одного. Меня одного. Оставили меня.